0: парой или берешь?
1: За меня тоже заплатишь, да?
0: Да, заплачу, конечно. Ты же гость.
1: Ты же не соответствуешь, смотри, тебе лежат.
2: 210.
0: А? 210? Вот министру раздадите. Ему на развитие авиации.
3: Защита.
1: Спасибо. Спасибо.